0: Ниша, к нам бревочка-то?
1: Раску.
2: Фор.
0: Фор?
1: А, фор. Интеканэй.
0: Е?
1: Интеканэй на уначи леду.